0: Этот и все остальные радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Merry Christmas, everybody.
2: Merry Christmas!
3: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: How we feeling, Amsterdam? A new week, a new episode, playing you music from my new State of Trance mix compilation. Also brand new tracks from Ferry Corsten and Marsh, Mr. Sam, Amy Wiles, and the world premiere of my track with Olaf Angus, Vem Comigo. Our number two is for one of my personal favorites, Mace Salome. But I want to kick things off with the American Denny Chan. This is Echoes. Make some noise, Amsterdam!